0: 3. Michael Jackson, Billie Jean.
1: Место брой 2.
0: Оливия Родриго, Stupid Song.
1: Место брой 1.
0: Sam Fender and Olivia Dean, Rain Me In.